0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 11.03. Доброго утра, дорогие. Здравствуйте. Мне кажется, сегодня великолепное утро. Суббота, выходные, да еще и вкупе все это с хорошей погодой. Я думаю, что и завтра, и сегодня мы с вами отдохнем как надо и настроимся на новую трудовую неделю. И давайте ловить каждый момент, давайте ценить этот каждый момент. Ну и пользоваться на все 100%. Вместе с Первым областным, конечно же, в этом часе мы с вами обязательно и музыку послушаем. Великолепный плейлист субботы нас с вами ожидает. 11.25, 11.27, где-то так, игра стоп-кадр. Задание я для вас уже приготовил, поэтому если хотите два пригласительных в кинотеатр «Октябрь», то слушаем внимательно эфир и смотрим, мониторим наши социальные сети, группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ». Именно там появится наш стоп-кадр. Ну и, конечно же, 12 советов на день сегодняшний от наших звезд. Это гороскоп буквально через 2.5 минуты. Вот такие у нас планы на этот час, поэтому давайте оставаться вместе, рядом. Что из музыки? Gorillaz, Бартон, Mia Boyka и Flo Rida Right Round прямо сейчас в эфире Первого областного. Всем желаю доброго утра и великолепного дня.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. Близнецы, сегодня вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать, поэтому будьте максимально аккуратны. Раки, сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две, а то и три. Львы, сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Все вместе точно не успеете. Девы, копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на этот вопрос с некоторого расстояния, тогда все встанет на свои места. Весы, если вам сегодня захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо. Это окажется самым безболезненным способом удовлетворить свое желание. Скорпионы, сегодня вам суждено сгорать от нетерпения, займите себя чем-нибудь. Так ведь можно и с ума сойти, в конце концов. Стрельцы, ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно ситуации. Не стоит ждать лишних доказательств. Козероги, поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство вас зауважает. Водолеи, сегодня вы будете обладать весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению, поэтому на все 100% используйте его. Ну и, наконец, рыбы. Влияние Луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. На завтра вам может оказаться трудно понять причины тех или иных сегодняшних поступков. Ну что ж, ситуация такая. От вас ничего не зависит. Это был гороскоп на сегодня. На 22 августа в эфире Первого областного. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817, 510-817.

0: Одна из самых известных работ группы «Братья Гримм», их «Ресницы» в эфире Первого областного. Ну а вам, друзья, летит напоминалочка о том, что игрушка под названием «Стоп-кадр» прямо сейчас проходит в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио АСТВ» и в прямом эфире Первого областного. Ваша задача на самом деле простая. Зайти в группу во ВКонтакте или в телеграм-канал, увидеть пост к игре «Стоп-кадр», посмотреть, что же там за «Стоп-кадр», из какого фильма, и написать свой вариант на номер плюс 7 900 660 15 05. Сегодня нужно правильно ответить на этот вопрос и быть 22-м. Если все условия соблюдены, то вы получаете пригласительный билет в кинотеатр «Октябрь» или «Комсомолец», вернее, в кинотеатр «Октябрь», на любой сеанс, на любой фильм, на любое время. Все очень просто. Давайте, заходите, смотрите. Ваши варианты по-прежнему принимаются. По секрету скажу, что 22-го правильно ответившего еще нет, поэтому шансы достаточно высоки. Все итоги мы подводим на 50-й минуте. Если вы решили написать правильный ответ, как вы думаете, в комментариях в группе во ВКонтакте или в телеграм-канале, то в комментариях правильные ответы не принимаются. Все на мессенджеры Макс и Телеграм. Плюс 7 900 660 15 05. Побороться стоит, конечно же. И шансы, напомню, велики как никогда. Мы же движемся дальше. Я вам желаю удачи. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 22 августа на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. Подробнее прямо сейчас. В Александровске-Сахалинском температура до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 15. В Поронайске возможен небольшой дождь, и здесь до 19 выше 0. В Красногорске пройдет небольшой дождь до плюс 23 градусов. В Макарове 22 выше 0. В Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 28. В Корсакове до 23. В Аниве до 29 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 20, в Южно-Курильске также осадков не ожидается и до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Температура в течение дня от 27 до 29 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 2 до 9 метров в секунду. Термометр за окном прямо сейчас показывает плюс 26.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Жить хорошо.
9: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
10: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
11: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
12: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
13: Купи кухню,
14: шкаф, подарок.
13: С Деко выгодно живи.
15: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
13: Деко выгодно живи.
16: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
17: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
16: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
18: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
19: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, время 11.51, дал чуть больше времени для того, чтобы вы поприсылали свои правильные и неправильные ответы в игру «Стоп-кадр». И давайте потихонечку будем с вами разбираться с тем, что же, во-первых, у нас за «Стоп-кадр» был опубликован. Ну, все очень просто. Фильм 1975 года выпуска, и это один из самых популярных фильмов 1975 года. Это драма, я когда смотрел его, смотрел, правда, очень давно, и мне кажется, надо пересмотреть его. Для меня это было неким таким открытием, потому что мне было лет, наверное, 15, если не... Да, лет 15 мне было, я его смотрел. Для меня это было, честно, открытием. Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилл Сэмптон, Брэд Дуриф, Дэнни Девито, Кристофер Ллойд и многие-многие другие в главных ролях. И, конечно же, это драма режиссера Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». 95% правильных ответов сегодня к нам поступило. Был неправильный ответ, кто-то вот предположил, что это Ганнибал Лектор. Нет, это не он. Что вы, ребятушки, дорогие. Пересмотрите, пожалуйста, «Пролетая над гнездом кукушки». Я думаю, что вы в очередной раз удивитесь этой самой кинокартине. Ну, а теперь к подведению итогов и к озвучиванию имени победителя. Кто же у нас сегодня стал победителем? Все очень просто. Сегодня нужно было 22-м правильно ответить и получить пригласительные в кинотеатр «Октябрь» на любой фильм, на любой сеанс, на любое время, на любой день. Вам на выбор, на откуп. И правильно ответил Иван Харченко. Именно Иван у нас с вами получает эти самые пригласительные билеты. Ваня, аплодисменты, поздравления. И почет, как говорится, и уважение. Вы были абсолютно правы и вместились вот в эти самые временные рамки и условия. И пригласительные билеты в октябрь вы получаете. Буквально через пару мгновений пришлю вам инструкции, как же получить эти подарки. Ребята, те, кто сегодня не победил, но в любом соревновании, в любой игре бывает только один победитель. Сегодня это Иван. Вот кому не повезло, как говорится, ничего страшного, не расстраивайтесь. Это всего лишь игра. И будет еще сегодня возможность выиграть, потому что у нас еще впереди в 17.25 игра под названием «Сорви маску». Поэтому я вам желаю удачи. Ну а пока движемся дальше. До конца часа Минаева и проект «Небезао» уже очень скоро. Всем желаю доброго утра и поехали вперед.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Первое областное.
1: На Сахалине, Курильских островах, 12:00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 12.02, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. 22 августа у нас с вами на календаре. Не за горами 1 сентября, не за горами новый учебный год. Ну и, конечно, понятно, что школьники, выйдя с каникул, начнут потихонечку лениться и где-то, может быть, даже пропускать школу, пропускать уроки. Ну, давайте будем честны, и мы в свое время также делали. И чем мотивировать школьника ходить в школу? Все очень просто. Ну, вот, например, мы же с мира собираем какие-то интересные и рабочие лайфхаки. Вот, например, в Детройте школьникам будут платить по $100 в неделю просто за посещение всех уроков. Условие простое. Нужно прийти на каждый урок в течение 5 учебных дней. Опоздать можно, а вот пропуск даже одного занятия лишает выплаты за всю неделю, даже если причина уважительная. Вот, это, кстати говоря, немаловажный факт. Старшеклассники будут получать подарочную карту на $100 за каждую неделю без пропусков. Ученикам 6-8 классов будут платить по $50. Программа будет работать с января по март, в период, когда школьники чаще всего начинают прогуливать из-за погоды или болезней. Ну и на самом деле говорят, что хронические прогулы среди старшеклассников за 2 года снизились с 64 до 54%. Ну согласитесь, это же хороший мотиватор для того, чтобы ходить в школу, учиться и получать новые знания и не пропускать занятия даже по какой-то надуманной уважительной причине. Ну согласитесь, вот собираем лучше, и этот лайфхак, этот мотиватор можно внедрять и у нас. Сходил в школу и заработал денег. Движемся с вами только вперед. В этом часе музыка и ничего кроме. Проект TJC уже сейчас. Далее Дэвид Гетта, Holiday Boy и Naughty Boy в эфире Первого областного. Ну и 20-40 минут расскажу о погоде на сегодня. Всем желаю доброго дня, и пускай сегодня все получается.
0: Радио АСТБ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост». Все нужное в пути.
1: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-0-43-31.
2: 6+.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Новая работа от Temper City и Self-Aware в эфире Первого областного. 12:31, время Сахалинское. Дорогие, внимание, срочные новости Министерства здравоохранения России на связи. И вот что Министерство здравоохранения нам с вами говорит. Дети поколения Альфа и Бета будут жить до 100 лет. Именно такие прогнозы строят в Минздраве. И это станет возможным благодаря развитию генной инженерии. И не знаю, насколько это правда, но все возможно. В этом мире уже все возможно. И мне кажется, удивляться пора переставать таким новостям. Больше, наверное, мы удивляемся каким-то действительно хорошим новостям. Хотя эту новость нельзя отнести к плохой. Согласитесь, до 100 лет жить. Продолжительность жизни увеличивается. Соответственно, пенсионный возраст повышается. Соответственно, непонятно, когда мы с вами уйдем на пенсию. Но это уже не наши проблемы. Это уже проблемы детей поколения Альфа и Бета. И если вы задаете мне вопрос, а кто такие дети поколения Альфа и Бета, рассказываю. Поколение Бета — это дети, родившиеся с 2025 по 2039 года. Поколение Альфа — это дети, родившиеся с 10 по 24 года. Поколение Z — это зумеры, с 95 по 2009. Поколение U — миллениалы, с 80 по 94 год. Поколение X, так называемые Иксы, с 65 по 79 год. И бэби-бумеры, с 1946 родившиеся по 1964. Теперь все встало на свои места, и может быть не только Альфа и Бета, но еще и зумеры там зацепят эту самую инженерию и проживут чуть подольше, чем мы с вами. Но давайте не будем о грустном, давайте о музыке. Команда 5 утра и работа Ромашки прямо сейчас. Может быть, она нас повеселит, зарядит. Ну и Алекс Клэр, его работа Too Close уже совсем скоро, ну а на 40-й минуте обязательно расскажу о погоде на сегодня.

0: Alex Clare, Too Close. В эфире Первого областного. 38 минут первого в Южно-Сахалинске. Надеюсь, вы, друзья, уже отдыхаете, наслаждаетесь этим денечком. Ну, а мы подведем такие предварительные итоги 2026-го. И, собственно, про мемы сейчас поговорим. Какой мем занял самое первое место в списке самых популярных? Давайте подумайте быстренько. Где-то предложите свои варианты ответов. Кстати, вы это можете сделать, об этом чуть позже обязательно расскажу. Конечно же, мем 6-7 стал самым популярным в соцсетях за первое полугодие 26-го года. Его упомянули более чем в 1 200 000 сообщений. Это только в социальных сетях. Вы представляете, в жизни сколько раз этот мем употреблялся, мне кажется, бесчисленное количество. Сосчитать просто невозможно. И, если честно, то этот мем можно уже закрывать. Давайте нам новый какой-то на второе полугодие. Следим за развитием событий обязательно, потому что мемы — это наше все. Они иногда, конечно, позволяют нам улыбнуться и немножечко разрядиться. Ну и погода наша сахалинская тоже позволяет разрядиться немножечко. Какой она будет сегодня на Сахалине и Курилах, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 августа на Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 15, в Поронайске возможен небольшой дождь и до плюс 19. В Красногорске небольшой дождь пройдет, температура до 23 выше 0. В Макарове до плюс 22, в Долинске и Охотском воздух прогреется до 28 выше нулевой отметки, в Корсакове до плюс 23, в Аниве до 29 со знаком плюс. В Малокурильском до плюс 20, в Южно-Курильске до 21 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 2 до 7 метров в секунду. За окном сейчас плюс 27 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
9: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
10: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
11: В «Матрешке» акции выходного дня. С 21 по 23 августа кукуруза 89,95 за один початок. Рулет бисквитный «Ковис» в ассортименте 69,95 за 175 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahaliniru.ru.
14: В «Столичном» каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участие». Участвую.
15: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении «Карты столичные».
16: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
17: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
18: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
19: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
18: Тогда нам надо в «Школьник».
20: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Это Самуэль в завершении этого музыкального часа и работа под названием «Сердце не игрушка». И это факт неоспоримый. Мы же с вами движемся дальше и уже совсем скоро начнем с вами общаться, потому что впереди программа «На одной волне». Делаем громче и присоединяемся. Поехали. На Сахалине и Курильских островах 13:00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну, наконец-то, дорогие, 2 часа живого активного общения в эфире Первого областного. Программа «На одной волне» начинает свою работу прямо сейчас. И у нас с вами будет и этот час, и следующий час для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы передать кому-то привет и поздравления. Если есть какие-то события у вас, пренепременно этими событиями делитесь. А вообще всегда я прошу, расскажите, пожалуйста, о своих планах на сегодня, расскажите о своих планах на завтра и чем вы сейчас занимаетесь. Если честно, мне безумно интересно, потому что, ну, вот когда человек сидит на работе, понимаете, работает на благо всех отдыхающих, знаете, как-то вот в одиночестве я себя чувствую. Мне хочется, во-первых, знать, чем вы занимаетесь, вас поддержать в этих начинаниях, а во-вторых, мне очень хочется, чтобы вы вышли на связь, и давайте сделаем такую небольшую перекличку, из какого района вы, из какого города, поселка, может быть, села, ну и, собственно, да, вы расскажете, чем вы занимаетесь. Не забывайте при этом сказать пару приятных слов своим любимым, дорогим, близким людям. Для этого у нас с вами есть несколько способов связи. Давайте по ним пройдемся. Во-первых, наши социальные сети, группа во ВКонтакте и телеграм-канал одноименный «Радио АСТВ». Там уже опубликован пост программы «На одной волне». В комментариях можете отмечаться. Не стесняйтесь, стесняться нам совершенно некого. Ну и, конечно же, наши такие оперативные способы связи – это наш мессенджер Макс и Телеграм. Запишите номер +7 900 660 1505. И используйте их на полную катушку. Что касается темы для обсуждения, я сейчас подумаю, какую темку можно нам с вами обсудить. Может быть, вы предложите какую-то тему, будет тоже очень хорошо. Ну и без музыки мы с вами не останемся. У нас впереди Тима Маас и работа First Day. Мне кажется, вот сколько я помню себя на радио, и без радио этот First Day играл, играет и будет играть. И прямо сейчас группа Конфуз, работа Италия. Поэтому всем желаю доброго дня. И давайте, поехали!
0: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505. Спасибо, что вы, амико, сели френда. Мы дико не кассеты фантастичи.

Здесь Амура и работа минимум, но не надо сегодня на минимум, в эти выходные и в субботу и воскресенье надо по максимуму, поэтому используем на все 100 эти выходные, как говорится, ну и используем программу на одной волне тоже на все 100, 14 часов 30 минут в Южно-Сахалинске, чуть меньше получаса осталось до конца нашего с вами общения, поэтому группа во ВКонтакте, телеграм-канал Радио Айс ТВ, они для вас, ну и плюс 7 900 665.

0: 15.05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Сюда тоже пишите. Вот какое сообщение есть. Я бы устроила день мультиков детства. У меня это, например, «Октонавты» и «Дом совы». Интересно, интересно. На самом деле, день мультиков — это очень классно. Передаю всем продолжение сообщений. Передаю всем огромный привет из села Красногорск. А также хочу передать привет своей лучшей подруге Вике. И Виктория Фикус, когда мы уже пойдем погулять вместе, что ли, или ночевку устроим, а то ведь совсем скоро кончатся каникулы, а мы так и не погуляли. У нас, кстати говоря, пасмурно, но думаю, это не помешает. Желаю всем всего самого прекрасного. Попасть в эфир радио — это моя самая главная мечта детства. Слушайте, если ваша мечта детства — попасть в эфир радио, все обязательно исполнится, поэтому живите этой мечтой, и она обязательно осуществится. Говорю, потому что знаю. Есть сообщение в нашем телеграм-канале Радио АСТВ. Hello! И вам тоже здравствуйте. Все, на этом все сообщение. Ну, хотя бы такое. Большое спасибо, что написали. Приветствую и вас. Давайте парочку сообщений прочитаю еще. Что вы делаете, что вы собираетесь делать. Привет, Илья. Сегодня можно праздновать праздник пустой трассы. День без пробок в Южно-Сахалинске, чтобы долететь до работы и магазина за 5 минут. Ну, на самом деле, я утром выезжал в город. И действительно вам скажу, автомобилей не так да и много. И думаю, что ситуация не сильно поменялась. Многие сейчас на природе, на озерах отдыхают, купаются, жарят шашлыки. Да? Да? Подтвердите мои слова. Поэтому до работы можно и за 10 минут доехать. Но если вы вдруг куда-то едете, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и будьте, пожалуйста, внимательны, в том числе и на пешеходных переходах. Это очень важно. Еще про праздники. День безлимитный кошелек. Когда на карту падает круглая сумма, ее обязательно нужно потратить за сутки. Слушайте, великолепный праздник. Кто бы мне устроил этот праздник, день безлимитный кошелек, я бы был очень несчастлив. Какой-то грустный получается праздник. Ну да ладно. Потратить всю сумму вообще без проблем. В сутки, за пару часов буквально. Раз-два и все, и нет этих денежек на карте. Пишите, друзья, какой бы вы праздник лично для себя придумали. Я эти сообщения обязательно озвучу в эфире Первого областного. Плюс 7 900 660 1505. Что по музыкальным планам у нас? С вами Ханна, Крем Сода. И прямо сейчас Holy Flame, его «Работа Тану». Поехали.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение

Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: А снова время Сахалинское, 14.41, и программа «На одной волне» продолжается. Совсем немного времени у нас с вами, дорогие, осталось до закрытия этой самой великолепной программы, до конца нашего с вами прямого общения. Поэтому, если вдруг вы еще не отписались к нам в наши мессенджеры Макс и Телеграм, сделайте это. И вы можете попасть как раз буквально в уходящий поезд. И пока вы пишете парочку сообщений, я расскажу о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 23 августа в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 20, в Ногликах до 16 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске, Макарове и в Долинске ожидается небольшой дождь, в Поронайске до плюс 15, в Красногорске до 21 выше 0, в Макарове до плюс 16, в Долинске до плюс 26. В Охотском, Корсакове и Аниве погода без осадков, в Охотске воздух прогреется до плюс 26, в Корсакове до 24, в Аниве до 29 выше нулевой отметки. В Малокурильском, Южно-Курильске также погода без осадков, в Малокурильском до плюс 23, в Южно-Курильске до плюс 27 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 16 до 19 градусов тепла. Завтра днем 23 августа в областном центре погода ожидается без осадков, и в течение дня термометр покажет от 26 до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
6: В «Матрешке» акция выходного дня. С 21 по 23 августа огурцы «Успенские» и «Корнишоны» 129,95 за 1 килограмм. Сок «Моя семья» в ассортименте 119,95 за 0,95 литра.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
9: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
8: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
9: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
8: Телефон для справок 300-108. 300-108.
10: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Купи кухню,
12: шкаф, подарок.
11: С Деко выгодно живи.
13: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
14: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
15: На одной волне.
10: Ваши приветы и поздравления на радио.

0: Это Кайга в эфире Первого областного. Время Сахалинское 14.50. И очень мало времени осталось, дорогие, до того момента, как наше с вами общение закончится. То есть закончится программа на одной волне. Что есть к этой минуте, давайте скорее же прочитаю. Сейчас я потерял. Сейчас найду, подождите. К нам в телеграм-канал Радио АСТВ вот что написали. Hello, передаю привет всем хиккам. Не знаю, что бы это ни значило. Илюха Монеси, я иду за тобой. Ну, самое главное, что вы идете, это уже хорошо, вы встретитесь. Вот самое важное, не забывайте друзей, встречайтесь как можно чаще. Ну и несколько сообщений, которые прилетели в эфир Первого областного. Вот что есть. Поздравляю бабушку Галю с юбилеем. Здоровья и долгих лет. Мы уже едем в гости с цветами. Это сообщение от Дмитрия. Дим, вы большой молодец. Бабушкам нужно внимание уделять и очень-очень много. Привет, сахалинцы. Всем отличного дня. Планы грандиозные, обкатать новый велосипед, и по всему городу сегодня обязательно проедусь. Обязательно, слушайте, новый велосипед, это хорошее приобретение, видите, вроде и похвастались, да, что вы приобрели новый велосипед, и планами на сегодняшний день поделились, это очень здорово. Но будьте, пожалуйста, внимательны, головной убор, вода, не забывайте об этом, берегите свое здоровье, ребята. Передаю привет всему Невельску, наш план на сегодня — пожарить рыбку на берегу и проводить красивый закат. О да, я уверен, что сегодня закат будет великолепен. Те, кто находится за городом, обязательно сделайте это, тем более на берегу моря. А если вы еще на западном побережье находитесь, мне кажется, сам Бог велел, это первое. А второе, те, кто сегодня остался в городе, на горный воздух наверх и проводите закат. Мне там тоже очень атмосферно. Когда я был на горном воздухе вечерком, мне очень понравилось. 16 числа, по-моему, это было. Мне очень понравилось, очень атмосферно, очень здорово, тепло и красиво, самое главное. Так, ребят, у нас с вами совсем немного времени осталось. Плюс 7 900 660 15 05. В конце часа обязательно озвучу ваше сообщение, если что-то наберется. А прямо сейчас группа Добро на часах 00. Поехали.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Здесь Зиверт и ее великолепная работа «Давай на самый верх» в завершении этого музыкального часа и программы «На одной волне». Вот у нас Лиза буквально заскочила в последний вагон. Здравствуйте, хочу передать большой привет семье Березовских. Едем на море, будем жарить рыбу, курицу, картошечку и наслаждаться теплым летним солнышком. Вот такое сообщение. Ну что, дорогие, моя смена на этом не закончена. Сделаю передых буквально один час и в 16:00 вернусь с вами сюда в эфир Первого областного. Всем счастливо, до встречи.
1: На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Top Hit Chart и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика. Его летний танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичное» в нашем эфире.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 тысяч эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобиль».

0: сервис. Все в одном месте. Куркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 20, в Ногликах до плюс 16 градусов. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске ожидается небольшой дождь. В Поронайске до плюс 15, в Красногорске до 21 градуса тепла, в Макарове до плюс 16, в Долинске до 26 выше 0. В Охотском и Корсакове без осадков, в Охотском до плюс 26, в Корсакове до 24 градусов тепла. В Аниве до 29 выше 0 и осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске завтра погода без осадков, в Малокурильском до плюс 23, в Южно-Курильске до плюс 27 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и в темное время суток термометр покажет от 16 до 19 градусов тепла. Завтра днем 23 августа в областном центре без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 26 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
7: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня «Градус» у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что «Ресницы» продолжают набирать обороты.
6: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня улетает коллаборацией Мотах Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер ТОП-ХИТ.

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы ТОП Хит Чарт и конечно.
1: На Сахалине 16:00.
2: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, продолжаю работать вместе с вами. Продолжаю этот день, субботу, 22 августа. Меня зовут Илья Обломов, 16.03, время Сахалинское. 22 августа у нас с вами на календаре. И в народном календаре сегодня отмечается день Матвея Ненастного или Матвея Змеисоса. И чем примечателен этот день в рамках вот этих самых народных примет? На самом деле, с этого дня славяне ждали осенней прохлады и затяжных дождей, но по сегодняшнему утру и в целом по дню я не скажу, что какая-то прохладная погода. На улице просто великолепно. Вышел, насладился этими солнечными лучами, этим летним деньком. Ну, а вообще, если сегодня ожидается тихая и ясная ночь, то осень окажется теплой, а зима придет поздно. И на самом деле вот этот самый прогноз, вот эта самая примета, она потихонечку сбывается. Ну, давайте не торопиться, давайте посмотрим, что принесет сегодняшний вечер и сегодняшняя ночь, и будем по приметам смотреть, какой же нас ожидает осень и зима. Ну, а что касается погоды на завтра, обязательно она прозвучит на 20-й и 40-й минуте этого часа. Ну, и, конечно же, музыка, великолепный плейлист субботы вас ожидает. Виктория Дайнека, Лил Нас, а также Айсгергерт, сложный для произношения, Тедди Свимс и Имани прямо сейчас. Всем желаю доброго дня и великолепной субботы.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Здесь Виктория Дайнека, ее работа «Сотри его из мемори», работа из 2012-го, ну а на дворе 2026-й, и сейчас, конечно, ни для кого не секрет, что в мире есть огромное количество разработчиков, и они занимаются самыми разными разработками для сети. Так вот, один из разработчиков сделал Google Earth гораздо интереснее, теперь можно крутить землю и в реальном времени смотреть, что происходит в любой точке мира. Что получилось? Получилась такая интерактивная 3D-карта со множеством открытых трансляций. Там можно крутить глобус, выбирать города и места, а потом смотреть, что происходит там прямо сейчас. В этой базе почти 5000 стримов, и все работает прямо в браузере и без всякой регистрации. На самом деле это залипательная штука, и чтобы пропасть в сети на пару часов. Если честно, обязательно попробую, что это за штучка такая, и обязательно потом поделюсь своими эмоциями на этот счет. Но мне кажется, всегда интересно посмотреть, вот что в данный момент времени, например, происходит в Венесуэле в какой-нибудь, или в Камбодже, или еще где-то. Думаю, что на Северном полюсе тоже пару камер есть, на белых мишек тоже всегда интересно посмотреть. На самом деле, сеть — это очень такая интересная штука, где можно найти всего, много всего интересного, полезного, так же, как и бесполезного, и вообще, в принципе, вредного можно найти, поэтому, находясь в сети, будьте, пожалуйста, осторожны и аккуратны, и на всякие там ссылки левые не кликайте, это грозит большими проблемами всем. Мы с вами движемся дальше, продолжаем слушать субботний плейлист в эфире Первого областного. Очень скоро появится The Future X, Айова, Тиеста и Чарли Пут. Ну и, конечно же, о погоде. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Ахе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Ахе температура до 19 градусов тепла, в Тымовском до плюс 18. В Смирных, Углегорске, Тамари и Чехове небольшой дождь ожидается. В Смирных до плюс 16, в Углегорске до 18 градусов тепла. В Тамари воздух прогреется до плюс 21, а в Чехове температура дневная составит плюс 23 градуса. В Невельске погода завтра без осадков, температура до 25 выше 0. В Хомске небольшой дождь ожидается и до плюс 24. В Северо-Курильске, а также в Курильске без осадков. В Северо-Курильске плюс 13 градусов. В Курильске воздух прогреется до 27 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске завтра, вернее, в Южно-Сахалинске сегодня ночью, давайте с этого начнем. Погода ночью ожидается без осадков, температура от 16 до 19 градусов тепла. А вот теперь завтра, 23 августа, в областном центре осадков также не ожидается. Дневная температура составит от 26 до 28 градусов тепла. Ветер западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Взрыв цен! Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
7: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Одна из самых популярных вещиц у этой исполнительницы – это LP «Last on You» в эфире Первого областного. 16 часов 40 минут в Южно-Сахалинске. Лето на островах продолжается. Продолжаем наслаждаться этими теплыми деньками. Ну и прямо сейчас расскажу о том, какая погода нас с вами ожидает уже завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика, «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Александровске-Сахалинском Ногликах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до 20 градусов тепла, в Ногликах до плюс 16. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долине ожидается небольшой дождь, в Поронайске до плюс 15 градусов, в Красногорске воздух прогреется до 21 выше 0, в Макарове до плюс 16, в Долинске до 26 со знаком плюс. В Охотском, Корсакове, Аниве без осадков, в Охотском столбик термометра покажет плюс 26 градусов, в Корсакове до 24, в Аниве до 29 выше 0. В Малокурильском, Южно-Курильске погода завтра без осадков, в Малокурильском до 23 со знаком плюс, в Южно-Курильске воздух прогреется до 27 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток от 16 до 19 градусов тепла. Завтра днем 23 августа в областном центре без осадков и температура днем от 26 до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
5: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьникс».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: закрывает этот музыкальный час Axwell & Grosso, их совместная работа More Than You Know. Ну а мы с вами движемся дальше, вперед в будущее. На Сахалине, Курильских островах, 5 часов вечера.
1: Радио АСТБ. Первое.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Илья Обломов.
1: Всем желаю доброго вечера. 17.02, время сахалинское. Здравствуйте, сахалинцы и курильчане. Ну что, отдыхаете? Как вам там на природе? Хорошо? Я уверен, что действительно хорошо. Погода сегодня просто великолепная. И если вы вдруг остались в городе по каким-то причинам, если вы вдруг работаете, то я уверен, что ваш рабочий день подходит к завершению. И прогуляться все-таки необходимо. Великолепно прогуляться сегодня в парке. Горный воздух, зооботанический сад, просто ботанический сад. И много очень мест на самом деле в нашем городе, да и в целом на Сахалине, куда можно пойти, понаслаждаться природой, погодой, подышать свежим воздухом. Ну и в конце концов, вместе с радио АСТВ мы продолжаем этот день. Что у нас с вами в этом часть? Конечно же, великолепный плейлист для субботы. Ну и не забываем о том, что в 17.25 у нас игра «Сорви маску». Задание уже придумано. Задание на самом деле сегодня очень простое. Но есть заковыка в моем задании. Поэтому обязательно дождитесь. Будет две подсказки на 25-й минуте, текстовая подсказка, на где-то 40-й минуте плюс-минус будет подсказка в виде картинки. Так вот, задание сегодня интересное, но легкое, поэтому обязательно дождитесь, и подарки от радио СТВ и от кинотеатра «Октябрь» вас ожидает. Что касается музыкальных планов на ближайшее будущее, команда «Три дня дождя», Элли Голдвин, Beautiful Boys, и прямо сейчас Мика, советую сделать погромче и расслабиться. Всем доброго дня!

0: догадки, варианты ответов, пишите на номер +7 900 660 1505. И тот, кто будет первым правильно ответившим, а побороться сегодня придется, тот и получает эти самые пригласительные билеты. Итоги мы подводим традиционно в конце часа. На 50-й минуте я вам рассказываю, кто же у нас с вами сегодня является победителем. Ну что, если готовы, слушаем внимательно мою первую текстовую подсказку. Наш герой сегодняшний с 4 лет занимался спортивной гимнастикой. Помимо музыки, он известен как актер. Он играл в театре «Ромео и Джульетта», снимался в фильмах и сериалах «Счастливы вместе» и «Кто, если не я». Также этот герой – телеведущий. Личная жизнь нашего героя традиционно привлекает огромное внимание прессы. У него двое детей, но официально брак его никогда не регистрировался. Ну и подсказка совсем прям прозрачная. Его творческая деятельность началась с 9 лет, и с 9 до 11 он пел в ансамбле имени Владимира Локтева. Кто же наш сегодняшний герой? Срываем маску. +7 900 660 1505. Я вам желаю удачи. Ну и продолжаем слушать музыку. Винтаж, моя Мишель, Дэдди Янки. Эти товарищи появятся у нас совсем скоро. Всем удачи, и пускай победит сегодня сильнейший.
1: Сорви маску. На радио.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Так, ребята, ну что, давайте «Сорви маску» мы с вами прямо сейчас продолжим. И я очень скоро напомню задание первое. Текстовая подсказка. Наш герой с 4 лет занимался спортивной гимнастикой. Помимо музыки, наш герой известен и как актер. Он играл в театре, снимался в фильмах, сериалах. «Счастливы вместе, кто если не я». Жизнь нашего героя под такой завесой тайны. Конечно, что-то известно о его личной жизни. И известно также, что официальный брак у него не зарегистрирован был или есть. Ну и совсем прозрачная подсказка. Его творческая деятельность началась с 9 лет, и до 11 он пел в ансамбле имени Владимира Локтева. Ваш вариант ответов есть на данный момент. Это может быть Валентина Рубцова, может быть. Это может быть Александр Якин, это может быть Виктор Логинов. Это все да. Что еще? Мне осталось только разместить такую фото-подсказку в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ. Напомню, что сегодня правильно ответивший первый получает 2 пригласительных билета куда? Правильно, в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любое время, которое вам будет удобно. Итак, я прямо сейчас размещаю в телеграм-канале и в группе во ВКонтакте Радио АСТВ эту подсказку в виде картинки. Поехали. Плюс 7 900 660 15 05. Борьба началась. Ну а итоги традиционно я подвожу в 17:50, минут через 10 расскажу, кто же забирает билеты, кто сегодня является победителем. Всем удачи. И прямо сейчас для всех сахалинцев и курильчан прогноз от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Прукаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 20 градусов тепла, в Ногликах до плюс 16. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске небольшой дождь ожидается. В Поронайске до плюс 15, в Красногорске до 21 градуса тепла, в Макарове до плюс 16, в Долинске воздух прогреется до плюс 26. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. В Охотском температура до 26 градусов тепла, в Корсакове до 24, в Аниве до 29 выше нулевой отметки. В Малокурильском, Южно-Курильске без осадков. В Малокурильском до 23 градусов тепла, в Южно-Курильске до плюс 27. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток составит от 16 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 23 августа, в Южно-Сахалинске без осадков и днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, «Абсолют мебель», гаражная 15 и «Ситимолл». Телефон 51-55-66.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: А выберем другое?
6: Не хочу мы другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ. We'll be right back.
2: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: «Сорви маску». На радио АСТВ.
1: Ну что, ребят, 17.50, время сахалинское. Самое время подвести итоги игры «Сорви маску» и назвать имя победителя, кто же сегодня победил. Для меня, честно сказать, ситуация очень странная. Понятно, что по текстовому описанию того актера, человека, которому я сегодня загадал, ну, по текстовому описанию достаточно сложно, в принципе, угадать, кто это. Но была и фотография, конечно, она скрыта тоже. Тоже маской фотография, да, лицо человека. Но, тем не менее, там можно угадать. В принципе, даже по заднему фону можно угадать, что это за человек. Давайте я коротко, да, расскажу, что наш герой занимался спортивной гимнастикой. Известен не только... он известен и как актер. Играл в театре, снимался в фильмах, сериалах. Конечно же, он... засекречивает свою личную жизнь, но тем не менее у него есть двое детей, официальный брак зарегистрирован не был. Прозрачная подсказка: он начал с 9 лет заниматься творчеством, пел в ансамбле имени Владимира Локтева. И на самом деле, вот здесь, ну, можно было схитрить и загуглить, кто этот человек. Ну ладно, хорошо, это текстовая подсказка была. Далее была картинка. И на самом деле, по заднему фону этой картинки, что мы можем наблюдать? Этот человек находится в каком-то месте. Похоже, это на студию какой-то программы, которую он ведет. И это похоже на стену. Помните, стена, 100 экспертов, и это очень известный вокальный проект, и он его главный судья. Конечно же, это Сергей Лазарев, и всего 2 человека ответило правильно на данный момент, и есть победитель, который у нас ответил в Телеграме правильно, прислал правильный ответ на мессенджер +7 900 660 15 05, и этим победителем является человек, который живет в Нижнем Новгороде, но находится здесь, в Хомске, и его зовут Денис. Денису аплодисменты! Денис, вы правильно ответили. Сергей Лазарев, все верно. Именно эта звезда сегодня была загадана. Но вот, честно говоря, смотря на ту самую картинку, да, на подсказку в группе во ВКонтакте и в Телеграме, тут все сразу становится понятно, даже несмотря на то, что его лицо на, там, ну, на 50% скрыто под маской. Все понятно, что это Сергей Лазарев. Поэтому наши поздравления. Такая сегодня интересная и в какой-то мере сложная игра «Сорви маску», хотя задание было очень простое. Ну что ж, поздравляем еще раз Дениса. Сейчас договоримся о том, как Денис заберет свой подарок, пригласительный в кинотеатр «Октябрь». Ну а мы с вами движемся дальше. Впереди до конца этого музыкального часа «Акцент» и «Слайдер» и «Магнит». Всем великолепного вечера. Продолжаем.

0: крутая танцевальная вещица в завершении этого часа. Это Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun. Время уже подходит к тому, чтобы мы перелистнули страницу и прошлую страницу оставили в истории, а движемся в будущее. На Сахалине, Курильских островах, 6 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, чудесный вечер на Сахалине и Курилах продолжается, и я уверен, что настроение у вас как минимум хорошее, а как максимум великолепное, и мы это настроение поддержим музыкой от Первого областного. Ну и, конечно, самое важное, чтобы вы верили в то, что все великолепно, а оно по-другому быть и не может. Что касается музыкальных планов, то они у нас легендарные как минимум. Да-да, именно так, потому что в этом часе услышим и легенду, это будет Роберт Майлз, его, пожалуй, самая знаменитая вещица под названием Children, ну и наши легендарные вещи, это прогноз от синоптиков на день грядущий, на день завтрашний. Ну а что касается музыкальных планов на ближайшее будущее, Марго Нуар, Кэти Перри, Тайга, а также Инна, ее работа Hot прямо сейчас. Всем великолепного вечера, и пускай этот вечер будет теплым в кругу любимых людей.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Здесь Акмаль и его любовная, именно так называется его новая песня. В эфире Первого областного, 18:38, время Сахалинское. Доброго вечера, дорогие. И, знаете, хочу поделиться с вами отличнейшей новостью и хочу признаться в любви нашим спортсменам российским, которые возвращаются потихонечку на мировую арену. Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в китайском Сиане. Россиянин получил 250,21 балла по сумме двух программ, и он обошел ближайшего соперника почти, внимание, на 20 баллов. А те, кто следят за фигурным катанием, сразу поймут, что 20 баллов — это очень и очень много. Вчера золото на этапе Гран-при взяла фигуристка София Дзепко, а также россияне Мария Фефилова и Артем Валов выиграли в танцах на льду. Но это ли не хорошие новости для нашего российского спорта? Мне кажется, великолепные новости. Аплодирую стоя. И, конечно же, поздравляю наших российских спортсменов, наших юниоров, которые показывают высший класс на этих соревнованиях, на этом гран-при. Дальше больше. Я в этом больше чем уверен. Ну что, ждем великолепных новостей и от других видов спорта, от тех спортсменов, которые представляют Россию на международной арене. И я уже говорил, что правильным курсом идем, и глава Международного олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев все делает для этого, для того, чтобы наши спортсмены показывали высший класс, высший пилотаж на международных соревнованиях. Мы с вами движемся дальше. Прямо сейчас узнаем о том, какая погода нас ожидает в городах Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 20, в Ногликах до плюс 16 градусов. В Поронайске, Красногорске, Макарове, а также Долинске ожидается небольшой дождь. В Поронайске до плюс 15, в Красногорске до плюс 21 градуса, в Макарове до плюс 16, в Долинске воздух прогреется до плюс 26. В Охотском, Корсакове, Аниве без осадков. В Охотском также до плюс 26, в Корсакове до 24 градусов тепла. В Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском, Южно-Курильске погода также без осадков. В Малокурильском до 23, в Южно-Курильске до 27 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 23 августа в областном центре без осадков. Температура в течение дня от 26 до 28 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: В машине едет влюбленная пара.
5: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
6: Ну да, а чё?
5: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
9: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz.
1: Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
13: В «Школьнике» все классно и точка!

0: «Не влюбляйся». В завершение этого музыкального часа Мари Гу, ее работа 2021 года выпуска. Ну а мы возвращаемся в 2026 и движемся дальше. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.02. Доброго вечера, дорогие. Великолепный, чудесный, теплый, спокойный вечер. Суббота на Сахалине и Курильских островах. И я желаю, чтобы весь вечер, вплоть до ночи, выдался именно таким. Чем заняться сегодня вечером? Конечно же, сходите, прогуляйтесь, подышите воздухом. Да, жарковато, но надо наслаждаться вот этими днями лета. Иначе потом будем жалеть о том, что не вышли, не прогулялись, не насладились, не погрелись. И что еще можно поделать вечером? Конечно же, в кругу семьи, своих друзей, любимых людей, поиграть в какую-нибудь настолку. Очень даже и расслабляет, и повеселит, и вечер проведете весело. Ну, или же просто посмотреть какой-то сериальчик. Пока проводим вечер под звуки музыки от Первого областного. Впереди Тайм Импала, Лирик, Арктик Асти и Black Eyed Peas. Ну и о погоде в этом часе обязательно расскажу. Поэтому давайте будем рядом и будем друг другу улыбаться. Всем хорошего настроения и приятного вечера.

0: требуется консультация специалиста.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьникс».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: You are в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа моя на смена на этом все. Дорогие, говорю вам спасибо большое за то, что весь день были вместе с Первым областным. С ним и оставайтесь. Дальше только музыка, ну и великолепный теплый летний вечер. Меня зовут Илья Обломов. Я с вами прощаюсь и прощаюсь до понедельника. Обязательно услышимся здесь в эфире Первого областного. Все, счастливо, хорошего вечера и, конечно, пока-пока.
1: Сахалинское время 20:00. Радио АСТВ. Первое областное.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 20, в Ногликах до плюс 16 градусов. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске ожидается небольшой дождь. В Поронайске до плюс 15, в Красногорске до 21 выше 0, в Макарове до плюс 16, в Долинске воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Охотском без осадков до плюс 26, в Корсакове и Аниве также осадков не ожидается. В Корсакове до плюс 24, в Аниве воздух прогреется до 29 выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском температура днем составит до плюс 23, в Южно-Курильске до 27 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и ночная температура от 16 до 19 выше 0. Завтра днем 23 августа в областном центре без осадков. Температура днем от 26 до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Йоу! Тего Кальдерон. Ломан. Ло Бандолеро.
0: На Сахалине и Курилах 23.00.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 23 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 20, в Ногликах до плюс 16 градусов. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске ожидается небольшой дождь. В Поронайске до плюс 15, в Красногорске до 21 выше 0, в Макарове до плюс 16, в Долинске воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Охотском без осадков до плюс 26, в Корсакове и Аниве также осадков не ожидается, в Корсакове до плюс 24, в Аниве воздух прогреется до 29 выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском температура днем составит до плюс 23, в Южно-Курильске до 27 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и ночная температура от 16 до 19 выше 0. Завтра днем 23 августа в областном центре без осадков. Температура днем от 26 до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое. На островах полночь. Радио АСТВ. Первое. Областное.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

АСТБ. Первое областное. Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: АСТВ. Первое. Областное.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя платье.
2: Ты меня испытываешь? Я ломаю мобилы о стены. Знаешь, кровь горит.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снятно. Ой, город.

0: областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама.
1: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
2: Информационный хаос

0: и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Радио АСТВ. Первое областное.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
1: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
2: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Мы сели с женой на кухне поговорить.
2: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
1: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
6: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.
0: 16.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро», как вы могли подумать. Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Его летний танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем Лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 тысяч эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.
0: 13.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджинияза в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт, а значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования, и давайте послушаем их результаты. Поехали! Убегу, Скатл и Эдди Мона, победитель голосования ВК.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 августа в Охе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Охе температура до 19, в Тымовском до 18 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамаре и Чехове ожидается небольшой дождь. В Смирных до 16, в Углегорске до 18 выше 0, в Тамаре до плюс 21, в Чехове до 23 градусов тепла. В Невельске сегодня без осадков и температура до 25 выше нулевой отметки. В Комске ожидается небольшой дождь и до плюс 24. В Северо-Курильске и в Курильске сегодня погода без осадков. В Северо-Курильске до 13, в Курильске до 27 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня, 23 августа, днем погода ожидается без осадков. И температура в течение дня 26 до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров.

0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
11: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Сивиль, солистка группы Артик Асти, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лоран. Лирическая героиня Сивиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
0: Шестое.

0: шуток, но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 20, в Ногликах – до 16 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске, Макарове и Долинске ожидается небольшой дождь. В Поронайске – до плюс 15, в Красногорске – до плюс 21, в Макарове – до 16, в Долинске – до 26, выше 0. В Охотском сегодня без осадков и до плюс 26 также, в Корсакове – до плюс 24, в Аневе – до 29, выше нулевой отметки. И осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске также без осадков. В Малокурильском до плюс 23, а в Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 27 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 23 августа, днем погода без осадков. Температура от 26 до 28 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: КРС «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
12: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня «Градус» у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что «Ресницы» продолжают набирать обороты.
11: Пятое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мотах Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: большой.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Ну и, наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
1: Лидер «Топ Хит».

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы Топ Хит Чарт и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
3: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Стрельцова.
1: Просыпаемся, просыпаемся, дорогие друзья. Всем доброе утро. 10 часов и 3 минуты на Сахалине и Курилах. 23 августа на календаре. И сегодня прекрасное воскресенье. Я вас с этим событием, конечно, поздравляю. Уже сразу согласитесь, настроение на высоте от осознания этого факта, что сегодня день, еще один выходной. Можно сегодня совершенно ничего не делать, полностью погрузиться в отдых. Ну и, конечно, полностью погрузиться сегодня в замечательное музыкальное и позитивное настроение, которое мы на радио АСТВ вам сегодня обеспечим. У микрофона для вас сегодня буду я, Наташа Стрельцова, буду заряжать вас сегодня на позитив. Ну и, конечно же, мы сопроводим вас лучшей музыкальной подборкой, а через несколько мгновений также узнаем прогноз от звезд на сегодняшний день. Начнем это утро правильно, с важными советами от наших астрологов. Ну, так что настроение нам с вами обеспечим. Будем двигаться только вперед. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.

Итак, давайте подготовимся к этому дню. Начнем его совершенно точно правильно с прогнозом от наших звезд. Узнаем, что сегодня они нам подготовили. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, ваша энергия сегодня на высоте. Направьте ее на важные дела и не бойтесь перемен. Тельцы, уделите внимание дому и финансам. Создание уютной атмосферы поднимет настроение. Близнецы, сегодня важно найти баланс между общением с людьми и личным покоем. Раки, будьте внимательны к словам и действиям окружающих. В них может скрываться важный знак судьбы. Львы, возможно, суматоха с самого утра. Она вас взбодрит и заставит собраться. Отбросьте все сомнения и уверенно идите к намеченной цели. Девы, внимание к деталям поможет завершить текущие задачи. После обеда мысли станут яснее. Отличное время для планирования недели. Весы, звезды советуют сегодня побольше гулять и баловать себя приятными тратами. Вот это план на день. Скорпионы, интуиция подскажет верные решения. Напряжение лучше всего снять через спорт или активную уборку. Стрельцы, расширяйте кругозор через новый опыт и получение знаний. День подходит для духовного поиска. Козероги, ваши усилия приведут к видимым результатам и успеху. Благоприятный день для работы с финансами. Водолеи, креативность и новаторский подход будут на пике. Не бойтесь продвигать даже самые необычные идеи. Рыбы, идеальный день для самопознания, отдыха и восстановления внутренней гармонии. Это был звездный прогноз на сегодня для всех знаков зодиака. Желаем прекрасных выходных. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817. 510-817.

0: Мы с вами голову не теряем, дорогие друзья. Подходим к сегодняшнему дню ответственно, с умом. И прямо сейчас начнем к нему готовиться. Узнаем хотя бы о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 августа. Что же нас с вами ожидает? В Ахе погода без осадков, плюс 19. В Тымовском их также не предвидится, осадков, до 18 градусов со знаком плюс. В Смирных пройдет небольшой дождь. Здесь до 16 градусов тепла. В Углегорске воздух прогреется до плюс 18, также временами дождливо. В Томари также нам обещают осадки небольшие, до плюс 21 градуса. В Чехове чуть теплее, здесь 23 градуса тепла и также временами осадки. В Невельске сегодня дождей не будет, здесь до плюс 25. В Хомске небольшой дождь все-таки пройдет и 24 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске сегодня свежо, плюс 13, осадков не предвидится. В Курильске также сегодня обойдемся без осадков, плюс 27 градусов за окном. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не предвидится, температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 21 по 23 августа. Огурцы «Успенские» и «Корнишоны» 129,95 за 1 килограмм. Сок «Моя семья» в ассортименте 119,95 за 0,95 литра.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке.

0: Балом 6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

А студио и их трогательная композиция, она не виновата в эфире Первого областного. Ну вот, мне кажется, название этой песни звучит просто как прописная истина. Она не виновата, дорогие мужчины, радиослушатели. Берите себе на заметку вот эту фразу: она не виновата. И в любой спорной ситуации, если вдруг поругались со своей второй половинкой, повторяйте как мантру: она не виновата. А не так давно разговаривала с очень мудрым человеком, который уже не одно десятилетие находится в счастливом браке. И, собственно, мне кажется, руководствовался этот человек именно этой фразой. Секрет от всех ссор, от всех невзгод и секрет счастливых взаимоотношений и долгой семейной жизни. Чего всем нашим радиослушателям и желаю: жить в гармонии, в любви. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист вместе с By India. И не побоюсь этого слова, главным хитом этого лета трек «Шаде». Слушаем, делаем погромче.

0: Возможно, кто-то из наших радиослушателей прямо сейчас думает, никаких больше вечеринок, но все мы прекрасно понимаем, что это ровно до следующей субботы. Ну и ладно, продолжаем радоваться этому воскресному утру, бодриться и, конечно, заряжаться на позитив. Ну и продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, а прямо сейчас предлагаю поговорить о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 августа, в Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 20 градусов. В Ногликах также сегодня обойдемся без дождя, плюс 16 градусов. В Поронайске сегодня осадки пройдут, но незначительные, до 15 градусов за окном. В Красногорске также небольшой дождь, плюс 21. В Макарове также временами дождливо, здесь синоптики обещают до плюс 16. В Долинске также осадки пройдут временами и 26 градусов температура за окном. В Охотском также до плюс 26, осадков не предвидится. В Корсакове также сегодня без осадков, плюс 24 градуса. В Аниве воздух прогреется до плюс 29, осадков также не предвидится. В Малокурильском осадков тоже сегодня не ждите, плюс 23 градуса. В Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 27, осадков также не предвидится. В Южно-Сахалинске синоптики обещают нам сегодня неплохую погоду без осадков. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
8: Горячая вода – это хорошо.
9: Магазин «Орбита»!
10: Телефон 6-7.
11: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
12: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
14: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
15: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
14: Деко выгодно, живи.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

газуем вместе с Артиком и Асти, дорогие друзья, и хит «Худи». Я надеюсь, что вы, слушая этот трек, сильно там не разгоняетесь. Помню, что правила дорожного движения превыше всего. Ну и, конечно же, осторожность за рулем тоже никто не отменял. Ну а мне кажется, что залог безопасного и очень такого ровного вождения, я вот так бы выразилась, это, конечно, позитивное настроение за рулем. Вот когда хорошее настроение, не хочется никуда спешить, не хочется никого обгонять, нервничать за рулем, да и вообще ни к чему это абсолютно. Так что, друзья, помните, когда поедете сегодня с Марией в город и встанете куда-нибудь в пробку, лучше сохранять вот это отдохнувшее настроение и определенно улыбку на своем лице. Так что сохраняйте хорошее настроение, и дорога будет складываться определенно более удачно. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире появятся звонки, его трек «Из окон», ну и, конечно, «Градусы», куда без них, а далее и «Готье» услышим. Давайте послушаем, делаем погромче, никуда не уходите.

0: Время летит совершенно незаметно. Нам пора с вами переходить в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах 11.00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.